0: Radio 98.1. Самое лучшее на вечер.
1: Das war Russisch.
2: Radio 98.1. Besser am Abend.

0: Radio 98.1. Самое лучшее на вечер.
1: Das war Russisch.
2: Radio 98.1. Besser am Abend.

0: Radio 98.1. Самое лучшее на вечер.
1: Das war Russisch.
2: Radio 98.1. Besser am Abend.

0: Radio 98.1. Самое лучшее на вечер.
1: Das war Russisch.
2: Radio 98.1. Besser am Abend.

0: Radio 98.1. Самое лучшее на вечер.
1: Das war Russisch.
2: Radio 98.1. Besser am Abend.